0: ты уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Радіо Рокс.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Кто проклял эту землю?

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

Сядем у окошечка в на колесах горенке. За полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Мегаплаза, который откроется в конце мая.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Биржника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Недолго жизнь, все мечты наши с тобой. В один миг взорвутся

что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись,

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

свете с падающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

0: Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
5: Радио Рокс. Твое.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

ресторанту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Наверное, многие замечали, что на высокой скорости в салоне может появляться посторонний свист, который со временем становится заметнее. Свист в салоне на скорости чаще всего связывают с системой вентиляции. При этом источник звука может находиться в другом месте. На высокой скорости поток воздуха усиливается, и любая негерметичность начинает проявляться. Это могут быть уплотнители дверей, стекол или элементы кузова. Дополнительно влияет состояние салонного фильтра и заслонок системы вентиляции. Когда поток воздуха ограничен или направляется неправильно, звук может усиливаться и восприниматься как проблема печки. В таких случаях проверяется герметичность, состояние уплотнителей и работа системы вентиляции. Теперь о коробке передач после замены масла. После обслуживания ожидается плавная работа, но на практике могут появляться толчки. Это связано с тем, что новое масло отличается по свойствам от старого. Внутри коробки меняется давление и работа фрикционов. Дополнительно свежее масло может частично смывать накопленные отложения, что также влияет на поведение. Еще один фактор связан с адаптацией. Блок управления коробкой настраивается под условия работы, и после замены масла требуется время для корректировки параметров. Поэтому кратковременные изменения в работе возможны и не всегда указывают на неисправность. Теперь о поведении рулевого управления. Если руль стал хуже возвращаться в исходное положение, причина чаще всего связана с геометрией или сопротивлением в системе. Углы установки колес напрямую влияют на самовозврат. При отклонениях руль перестает возвращаться так, как должен. Также влияет состояние подвески и рулевых элементов. Износ или повышенное трение изменяют работу механизма. В таких случаях проверяются углы установки колес, состояние подвески и рулевой системы. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
2: Женева! Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
4: Прежнего».
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: меня.
1: Реклама.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: смерть глотает блесуну.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Reklāma.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,49 centi. Maksima.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Есть в истории каждой группы, допустим, вот у того же Гилмора там, или, не знаю, там, ну, многих там, да, вот они выпускают вот список моих любимых песен я сыграю. И вот если ты это услышишь, это жуть, потому что ты совсем не ожидаешь там от Гилмора, что он любит вот эти песни, какие-то там рок-н-роллы какие-то, не поймешь зачем. А вот, и тут лучше тоже вот не переходить эту грань, как бы, там, выпустить там сборник своих любимых песен, как бы это может показаться конец карьеры.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка.

0: заказан, но не сразу догляжу до конца.
1: Над Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю.

Или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор.

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нядетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
7: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
8: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
9: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
10: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Дилерова Агапова. Группа Мураками.
1: То есть у меня все-таки это другое немного отношение к сцене и к концертам. Да, это моя территория, но для меня это всегда праздник. А к любому празднику ты готовишься. Ты не можешь прийти просто домой, ну, то есть там вышел, там, не знаю, помятый, зажеванный какой-то. Это возможность встретиться, это пойти на свидание, вот так. Потому что ты идешь на свидание подготовленно, эмоционально, ты знаешь, ты уверен в себе, но ты всегда в неком таком приподнятом состоянии немножко переживаешь, как посмотришь, что скажет, о чем он подумает, а понравилось. То есть ты вроде внутри себя, ты уверен в этом, но вот этот вот трепет, он необходим, мне кажется. Когда он теряется, когда он уходит, тогда уже и, ну, мне кажется, нужно делать паузу в артистической деятельности, чтобы пока, ну, немножко подготовиться и опять его поймать.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: некуда.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
3: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Большие города.
4: Би-2.

0: Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери» «Би-2» с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».
1: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Самое смешное, что все мои наивные песни, они почему-то живут очень долго. Я не могу сказать, что там песня «Маленькая девочка» или, например, «Мусорный ветер» или та самая «Безобразная Эльза», не говоря уже там о Хабибуллинах и прочих. Это все-таки, ну, такой...

0: домашние жанры, но они живут очень долго. Я уже как-то перестал задумываться, почему это происходит. И, скорее всего, это не наивное, а такое сентиментальное и, наверное, достаточно искренняя малая форма произведения.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: Да, конечно. Цветы всегда.
1: Над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
6: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Наверное, многие замечали, что на высокой скорости в салоне может появляться посторонний свист, который со временем становится заметнее. Свист в салоне на скорости чаще всего связывают с системой вентиляции. При этом источник звука может находиться в другом месте. На высокой скорости поток воздуха усиливается, и любая негерметичность начинает проявляться. Это могут быть уплотнители дверей, стекол или элементы кузова. Дополнительно влияет состояние салонного фильтра и заслонок системы вентиляции. Когда поток воздуха ограничен или направляется неправильно, звук может усиливаться и восприниматься как проблема печки. В таких случаях проверяется герметичность, состояние уплотнителей и работа системы вентиляции. Теперь о коробке передач после замены масла. После обслуживания ожидается плавная работа, но на практике могут появляться толчки. Это связано с тем, что новое масло отличается по свойствам от старого. Внутри коробки меняется давление и работа фрикционов. Дополнительно свежее масло может частично смывать накопленные отложения, что также влияет на поведение. Еще один фактор связан с адаптацией. Блок управления коробкой настраивается под условия работы, и после замены масла требуется время для корректировки параметров. Поэтому кратковременные изменения в работе возможны и не всегда указывают на неисправность. Теперь о поведении рулевого управления. Если руль стал хуже возвращаться в исходное положение, причина чаще всего связана с геометрией или сопротивлением в системе. Углы установки колес напрямую влияют на самовозврат. При отклонениях руль перестает возвращаться так, как должен. Также влияет состояние подвески и рулевых элементов. Износ или повышенное трение изменяют работу механизма. В таких случаях проверяются углы установки колес, состояние подвески и рулевой системы. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс.

Бой, сыграем эту песню на всего одном аккорде. Давай с тобой сыграем эту песню на всего одном аккорде. Давай с тобой сыграем эту песню.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я настолько был уверен, мы когда закончим какую-то репетицию с Андреем Просветовым, я ему говорил: Андрей, вот увидишь, вот придет такое время, где у нас будут настоящие концерты. Вот четко рассказывал реалии сегодняшние. И все, и материально, и все вот вокруг будет все, ну, то, что нам воздастся это. И сейчас не надо думать об этом.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: и топай.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Самое плохое, это когда, допустим, закончится мое желание чего-то искать. Вот это самое страшное. Когда ты встаешь, и ты не понимаешь, для чего жить.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Наверное, многие замечали, что на высокой скорости в салоне может появляться посторонний свист, который со временем становится заметнее. Свист в салоне на скорости чаще всего связывают с системой вентиляции. При этом источник звука может находиться в другом месте. На высокой скорости поток воздуха усиливается, и любая негерметичность начинает проявляться. Это могут быть уплотнители дверей, стекол или элементы кузова. Дополнительно влияет состояние салонного фильтра и заслонок системы вентиляции. Когда поток воздуха ограничен или направляется неправильно, звук может усиливаться и восприниматься как проблема печки. В таких случаях проверяется герметичность, состояние уплотнителей и работа системы вентиляции. Теперь о коробке передач после замены масла. После обслуживания ожидается плавная работа, но на практике могут появляться толчки. Это связано с тем, что новое масло отличается по свойствам от старого. Внутри коробки меняется давление и работа фрикционов. Дополнительно свежее масло может частично смывать накопленные отложения, что также влияет на поведение. Еще один фактор связан с адаптацией. Блок управления коробкой настраивается под условия работы, и после замены масла требуется время для корректировки параметров. Поэтому кратковременные изменения в работе возможны и не всегда указывают на неисправность. Теперь о поведении рулевого управления. Если руль стал хуже возвращаться в исходное положение, причина чаще всего связана с геометрией или сопротивлением в системе. Углы установки колес напрямую влияют на самовозврат. При отклонениях руль перестает возвращаться так, как должен. Также влияет состояние подвески и рулевых элементов. Износ или повышенное трение изменяют работу механизма. В таких случаях проверяются углы установки колес, состояние подвески и рулевой системы. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс.
2: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах. И не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах. И не прихватывает горло от любви, и нервы больше не в натяжку.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И ни событий, ни людей не тороплю. Мой лук валяется со сгнившей тетивой. Все стрелы сломаны,

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят. На них на

0: мне пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.

0: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Мое упущение, то, что отрицая, отвергая всю эту систему обучения, я отверг и необходимый предмет. Я отверг историю, которую сейчас докручиваю, потому что мне история жутко интересна, как и Горшка я отвлекал на уроках истории, а Горшок очень любил историю, он очень любил. Я же на него плохо влиял в реставрационном училище.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Мне чаще приходится говорить себе: соберись, тряпка, вот сфокусируйся на чем-то одном. Вот меня по-прежнему распыляет, разбрасывает меня. По всей видимости, может быть, я какую-то основную мысль уже протранслировала. И теперь, может быть, моя задача вот раскрывать некие таланты в других людях. Что меня, наверное, оправдывает, что я сохранила способность восхищаться талантами, талантливыми мыслями, мелодиями, идеями. Я не устаю восхищаться людьми талантливыми. И, конечно, хочу, чтобы о них как можно больше людей узнало, и чтобы они себя максимально явили этому миру, чтобы сумма добра в мире увеличилась.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Наверное, многие замечали, что на высокой скорости в салоне может появляться посторонний свист, который со временем становится заметнее. Свист в салоне на скорости чаще всего связывают с системой вентиляции. При этом источник звука может находиться в другом месте. На высокой скорости поток воздуха усиливается, и любая негерметичность начинает проявляться. Это могут быть уплотнители дверей, стекол или элементы кузова. Дополнительно влияет состояние салонного фильтра и заслонок системы вентиляции. Когда поток воздуха ограничен или направляется неправильно, звук может усиливаться и восприниматься как проблема печки. В таких случаях проверяется герметичность, состояние уплотнителей и работа системы вентиляции. Теперь о коробке передач после замены масла. После обслуживания ожидается плавная работа, но на практике могут появляться толчки. Это связано с тем, что новое масло отличается по свойствам от старого. Внутри коробки меняется давление и работа фрикционов. Дополнительно свежее масло может частично смывать накопленные отложения, что также влияет на поведение. Еще один фактор связан с адаптацией. Блок управления коробкой настраивается под условия работы, и после замены масла требуется время для корректировки параметров. Поэтому кратковременные изменения в работе возможны и не всегда указывают на неисправность. Теперь о поведении рулевого управления. Если руль стал хуже возвращаться в исходное положение, причина чаще всего связана с геометрией или сопротивлением в системе. Углы установки колес напрямую влияют на самовозврат. При отклонениях руль перестает возвращаться так, как должен. Также влияет состояние подвески и рулевых элементов. Износ или повышенное трение изменяют работу механизма. В таких случаях проверяются углы установки колес, состояние подвески и рулевой системы. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Рестораны Вайроксаус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
4: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
5: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Не нагромождайте на человека всевозможных клише. Звезда, вот ответственность, цирк, рок-н-ролл. Опять же, это тоже все клише. На человека нужно посмотреть попроще и сказать ему: делай то, что ты можешь, а не то, что ты хочешь.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Вдоль обрыва

над Рижским заливом 19 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей

0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Уже как бы после 25-летней истории мы разошлись только потому, что действительно уже двум творческим людям понадобилось создать свои миры. Михина дорога, она мне на душу не легла. А ну, если ты не от души идешь просто за компанию, тогда и получается, что ты идешь, наверное, из-за денег или просто время свое тратить на то, что тебе не нравится. Это неправильно. Нет. Ты идешь не по своему пути. Пути расходятся.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.

матер Мищенков. Кричат загонщики, и лаются и дорвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же ваш шаг?

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно.

Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Над Рижским заливом полночь. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радіо Рокс.
1: Когда идет дождь,

венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути третью жизнь

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
1: С сегодняшнего дня прошу считать меня не...

Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.